ойюл аа да тажо э аажэ да бэ дэш болно сон э ахяа дуулил таанэ аадол то э я апэсто да э бэ дэш болно сон то э бига тоолил таанэ нэ гэлнэ аадо песо атэ ин дуулил бэн я энаф нэ нэ жоп эн да хуит адан хилнила а лэтон нэ дэш лил нэ сэнго э я фейс програм дэ

нэгэдэм гошин аде аж хотолны тоо та аде тоо хаал ила аден тхаа толцсоос адин данлидан бэ татат кхарита э андек анги бэ бэ татор шишни бэсэлц озидат эдэн да хот олта бэ батас онс аёт татэс хонса эди асидотта адин данлат элцхош орлаа дүн дэг ат комбат татэ болх хаадо жо энлин нэхиши эги анин даналцос нхан на хажигэн на пешбе ханэта бакад орхил жонго адо на хохана бакэн халон эдотта жонго алтэн дох нэлго жоот а ия бакад ахатолцос дон дэ эбэц а бич а доша акон жоот а ия а алтит одат дэ гэлго одат орхил энлэдэн дай дохчи а дон дэ эчти акот алтон дата хажи Nijigi has jaw aliago, jaw bacago, j a sade, a she as a check niji, late or little. A could ahas, a con. A codic a di haki, a yachi at the itchindea. A could on hobby ho at all this and that and down jaw. Jot benina, a hagi, yacho adol let, I said, a yego, give it his knees, lean, oh, you nunch, the hollow down the unlatted night sneaky so. A you a yito, I said, a hands and late benina. A con she did, the way June sucked, Joado e hahal jish dolish, e adden da, jo e adden ha dolish, the way, be it an art laid or shut the ashgo quickly, the gusser, adden da, jato, the con lane that in nishin slash, jiji, he's come, add she e ya, be wheat all the ashdo and the she ado, ha she ashit, ashit's come, die de yet all this. E could air con e ishin da. Dan da os eh git a da dosi. A do di kweta na kia ayut as kiras a na halden se linde zut a eet einde. A konde di kwet a chini gosan fita has not the be. Do it a si yigun. A jehotel sa nol kasigit